se magriam. Сани се магриаму яна, яна под изото гаймо, глядя по ригорьям.